0: Я перцем. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так! Зиновий!

0: Ptic. Kto? Za čem? Što ti bije nada, Serjoža?
1: Tete, jest, a otvorite.
0: Kako je, del, cje?
1: Otvorite, tak da skažu.
0: Ну, что ты мне?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает.